Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Потому что она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Ты это все... что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. Что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской.

0: Ру.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Лаврадио.ру.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Лаврадио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав Радио с тобой. Ну как, прям красавцы, красавцы. Ну вот я точно здесь, Кирилл Данилов, начинает с вами это утро. Это наш такой на какое-то время небольшой с вами тет-а-тет. Но мы ничего, мы продолжаем плыть по течению, наслаждаться летом. И уже один месяц этого лета прошел практически. Буквально 2 дня успеваем наслаждаться моментом. Вот как жители Швейцарии, например, на выходных увидел, что жители Базеля и Берна добираются домой из офиса просто вплавь. Буквально выходят из офиса, закидывают все, что не должно промокнуть, в непромокаемый мешок, запрыгивают в реку и плывут вниз, как на поплавке с этим мешком. Добираются потом до определенной точки, сходят, так сказать, на свои остановки и уже освеженные, не страшась жары, потихонечку обсыхая, идут до самой квартиры. Я думал, есть ли какой-то аналог у нас такого способа перемещения? Ну, скорее всего, колбаской по малой Спасской. Что-то типа того, потому что, говорят, изначально, исторически, колбаска — это такое место тормозное где-то у трамвая, на который можно было встать, зацепиться и зайцем проехать, безбилетником. Так что, вот и думаете, в Швейцарии плыть по течению — это аналог нашего катиться колбаской по малой Спасской. И мы ей покатимся в ближайшее время, услышим треки, под которые лично я просыпался, поставлю вам свой morning routine, что-то нетипичное для эфира Лав Радио. После этого разберемся со сплетнями шоу-бизнеса, ну и еще обязательно посмотрим, а что у нас там происходит. Что у нас там происходит в моментах с шоу-бизнесом? Есть ли звезды, которые успели что-то натворить за последние выходные? Давайте просыпаться, будить нас будет Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Всем привет!
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

to the Sun двигаются они куда-то к солнышку. Надеюсь, у нас тоже будет плюс-минус такое же движение. Но не как сейчас в европейских странах, которые просто утопают в жаре, чтобы у нас было чуть-чуть попроще, конечно, хочется. Ну и сейчас перейдем к трекам, которые будили лично меня. Пока уж я один, я хочу вам предложить такую сделку. Наш Morning Routine, вы уже все знаете, как это происходит. Какие-то нетипичные треки для утреннего плейлиста, которые обычно на Love Radio не играют, звучат именно сейчас. И у вас есть возможность на 8-915-300-106.6 предложить тоже свой вариант трека. И, возможно, если он будет настолько крутым и подходящим именно сюда, я его возьму и поставлю здесь тоже в прямом эфире. Будем вместе с вами открывать новую музыку для других. Ну а пока что я решил открыть это утро вместе с Cream и Take Control. Норвежский EDM-дуэт. Два брата, Даниэль и Маркус Слеттенбакен из Бергена, Норвегии, записали отличный трек Take Control, который разносил пару лет назад все, что мог разносить, и продолжит это делать прямо сейчас.

Слушайте, в целом, если бы разговоры с родителями за столом проходили так, когда они тебе напоминали, что пора бы себя уже взять в руки, но делали бы это с помощью электронного классического трека, немножечко с примесью хаоса, наверное, может, мы и хотели бы делать и делали бы все это чуть попроще. Ну, я говорил, что вы можете предлагать свои варианты в рубрику Morning Routine, и когда-то давно еще Александр нам написал про трек Morty Freedom. Это, несмотря на то, что звучит будто

0: Станция Love Radio. Пришли возбудить.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: уходить домой, потому что самое время узнать, что нас ждет сегодня в этот день.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрек.
0: Совершим наше небольшое путешествие от овнов до рыб и разберемся, что звезды прописали нам на данный понедельник.
3: Овны.
0: Новая неделя начнется с уверенных шагов. Чувствуете? Чувствуете? Не шатаетесь?
3: Тельцы.
0: Не опускайте руки, все получится.
3: Близнецы.
0: Интересные новости зададут позитивный тон.
3: Раки.
0: Поддержка близких поможет в любых начинаниях.
3: Львы.
0: Профессиональные задачи будут решаться легко.
3: Девы.
0: Идеальный день для планирования, а потом уже для реализации.
3: Весы.
0: Приятные встречи украсят начало недели.
3: Скорпионы.
0: Настойчивость приведет к отличному результату.
3: Стрельцы.
0: Хорошее настроение сохранится надолго.
3: Козероги.
0: Вам сегодня все будет по плечу.
3: Водолеи.
0: Творческий подход поможет выделиться.
3: Рыбы.
0: Близкий друг подскажет самые верные решения.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: его счастливым. Ну и самое счастливое прямо сейчас, недавняя жена уже Дуа Липа вышла из статуса невесты, и она открывает собственную библиотеку в легендарном книжном магазине Livraria Lello в португальском Порту, где-то теперь в Португалии будет свой книжный магазин от Дуа Липы, и мы теперь понимаем, откуда столько смысла в ее текстах, видимо, она много читает. Кстати, говорят, что с книгами ее связывает особая, уникальная история. Именно благодаря чтению она познакомилась со своим мужем. Вообще, рассказывают историю они прям-таки из сериала. Как будто бы сидела певица в кафе, читала роман Эрнана Диаса «Доверие», и актер с этой же книгой сидел напротив нее. А в ходе диалога выяснилось, что звезды даже были на одной и той же главе произведения. Вот она, искра, буря, безумие, они начинают любить друг друга. Но кажется, это все уж слишком сладкая какая-то история получается. Скорее всего, где-то ходил, гулял по городу Калум Тернер, смотрел по витринам, думал, вот бы круассан, а потом смотрит, погодите, это что, Дуа Липа? Вот так он и сказал, вау, удивился, побежал быстрее, говорит, что у нее книга там в руках, давайте так. Зашел как раз-таки в книжный магазинчик, сел напротив и очень томно начал смотреть куда-то там вдаль, пока ждал. И ничего себе, Дуа Липа это замечает и говорит, ой, Калум, это правда вы? И у вас что, прям такая же книга, как у меня? Да, Дуа Липа, вот абсолютно одинаково такая же книга. И ничего себе, и прям вот, а вот какую главу вы читаете? Он такой, а вы? Она говорит, четвертую. Он говорит, да, и я четвертую, невероятно, но сам еще пока не открывал и судорожно долистывает до четвертой главы. В общем, берите как лайфхак, вполне себе рабочая история. Видите девушку, томно читающую книгу, если вдруг в радиусе 10 минут ходьбы есть книжный магазин, можно вполне себе использовать, чтобы познакомиться.
1: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: эфиров, но мы переходим к серьезным спорам за серьезные вещи. Вы знаете, обычно есть какие-то споры по поводу авторских прав, вдруг какое-то произведение, возможно, какое-то музыкальное, может быть, песню кто-то у кого-то украл или мелодию. Нет, вот сейчас оказалось, что украли... Узнаете такой мем? Знаете, возможно, он вас уже утомил. Была даже история, что девочки бедные из квартиры 67 постоянно названивают дети, трезвонят ей каждое утро и говорят 6-7-6-7, ведь это популярнейший мем. И прямо сейчас американские компании две намерены судиться из-за наггетсов в форме числа 67. Эта фраза стала популярным брейн-рот мемом среди поколения альфа в прошлом году, а альфа-поколение — это еще моложе, чем те, которые зумеры. В рамках мема у фразы нет вообще никакого смысла, нужно просто кричать 6-7, а теперь можно не только кричать, видимо, а и есть будет. Но пока что непонятно от какой фирмы, потому что там невероятная баталия. Наггетсы уже помогли компаниям повысить узнаваемость продукта, но есть они и в одной марке, и в другой. Сейчас будут вот судиться, разбираться, у кого будет такая марка по итогу. Ну все, я не знаю, как мы упустили моменты, почему не было компаний, которые за два красных кэнди-бобера сражались в какой-то момент, которые выпускали бы что-то в форме дирижабля в моменте. Есть же огромное количество мемов, с помощью которых можно изобразить продукты какие-то. Мне кажется, в форме шибы все-таки что-то было. Ну вот такие вот они, современные споры об авторском праве. Авторское право вообще вещь удивительная. Можно вот даже цифры, оказывается, взять и обернуть в авторское право. А вот компании, которые макароны производят в форме букв, они уже у них есть какой-то? Сколько этот суд должен длиться в моменте? Аккуратнее, в общем, захотите цифру какую-то написать, задумайтесь. Возможно, кто-то заявил уже авторское право на нее.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Tuvalu из Стромае. Де флёр. Это, кстати, иностранный некий флёр. И у вас есть возможность в одну из зарубежных стран отправиться вместе с Лафа Радио. Этим летом у наших слушателей есть возможность отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Всё включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы. Мы прямо здесь, в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» взяли, да и отправили в Грецию. Человек на очереди — Италия и Турция. И прямо сейчас можно занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Как вы думаете, куда можно будет отправиться? Ждите особенный сигнал, это не он. Слушайте весь день Лав Радио и ловите тот самый сигнал. Возможно, именно ты отправишься в Италию. Все подробности и правила акции найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Теннет.ру. Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Точнее, 8 часов утра.
1: Love News.
2: Ограничили продажу топлива. Лента Майкла Джексона побила новый рекорд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В московском регионе ограничили продажу топлива. Как пишет РБК, на заправках Лукойла, Тебойл и Газпромнефти в одни руки выдают не более 30 литров бензина, а дизеля до 60. На станциях также запрещено наливать топливо в канистры. Ранее в Кабмине сообщили, что ситуация на рынке находится под контролем. Власти делают все для ее стабилизации. При этом Владимир Путин признал наличие дефицита бензина в России, однако назвал его некритичным. Президент отметил, что запасы топлива в нашей стране составляют около 2 миллионов тонн. Это почти столько же, сколько в аналогичном периоде прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы бензина уже направляются на внутренний рынок. Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории. Биографическая лента получила в прокате по миру почти 980 миллионов долларов. Ранее на первом месте была картина «Оппенгеймер», однако она собрала на 2 миллиона меньше. Какие фильмы так и не были выпущены в Голливуде, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Какао полезно для мозга, настроения и нервной системы. Как выяснили иностранные ученые, у любителей этого напитка улучшаются когнитивные процессы, повышается активность мозга, наблюдаются положительные изменения в работе памяти. Добровольцы, которые выпивали одну чашку какао, выполняли разные задачи быстрее, даже в условиях стресса. Элементы, что содержатся в напитке, являются пищей для бактерий в кишечнике и помогают организму поддерживать хорошее настроение. Для достижения максимального эффекта необходимо пить какао без сахара. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростов. Вам встретимся ровно через час.
0: А ну-ка, брось чашку кофе. Куда? Куда? Стоп. Не тот напиток. Мы выяснили, что кофе больше нельзя пить. Отменяй свой заказ, пока они еще успевают. Новый суперфуд и супернапиток — это какао. А как так вышло? Ну, давай сейчас расскажу.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ученые говорят нам, что какао полезно для мозга, настроения и нервной системы. У любителей этого напитка улучшаются когнитивные процессы, повышается активность мозга, наблюдаются положительные изменения в работе памяти. Даже в условиях стресса вы выполняете задачи быстрее. Только ну кто в условиях стресса последний раз пил какао? У вас хоть как-то может ассоциироваться какао, когда у тебя дедлайны, ты горишь, а в моменте «заварю-ка чашечку какао», достаешь молоко, начинаешь его кипятить. Ладно, наверное, можно все еще добежать до кофейни, но и там, в моменте, когда у тебя дедлайн, ты, скорее всего, засандаливаешь вот этот эспрессо, прожигаешь себе максимально всю гортань, ух, у тебя поджигается немножечко мозг, и ты бежишь дальше. А какао, как будто он должен тебя, наоборот, как-то там немножко с пледиком сидеть. Ну, может быть, это и есть наша ошибка. Нужно брать этот какао, нужно брать тот самый плед и закрываться в своем маленьком коконе от всего стресса и проблем. Сегодня как раз понедельник, один из самых стрессовых дней. Можете попробовать и завтра рассказать, получилось себя успокоить или нет. Но в этом часе, естественно, мы с вами поиграем, поэтому запомните номер 8-915-300-106-6. Красавцы с тобой. И откроет этот час Эвелин Рокстон и Vertigo.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Это Егор Крид, Артика Асти, Карма. Ну а сейчас самое время. Мы вот поговорили про какао, про супердринк. А где же тот самый суперфуд? Главная полезная еда. Будем опять же разбираться в тонкостях рецептов. Впереди наша игра Wellness Интуиция, с которой мы проверим, насколько ты точно разбираешься в рецептах. Если ты круто знаешь,

0: все, а еде умеешь готовить, если не умеешь, ну у тебя просто отличная интуиция, самое время написать нам 8-915-300-106-6, мы ждем сообщений именно от тебя, и через несколько минут, вот буквально одну песню послушаем, мы уже начнем нашу игру. 8-915-300-106-6, пиши «Я хочу» и принимай участие в нашей wellness-интуиции.
1: Утро начинается с любви.
2: Это Love Radio.

0: давайте раскручивать наш маховик рецептов, чтобы узнать, что же там лишнее.
1: На правах рекламы. Wellness интуиция.
0: Абсолютно везде сейчас тренд на ЗОЖ. Считаем калории, пьем смузи, не вдохновенно хрустим салатов в различных рилсах. Ну а ты просто хочешь вечером сварить себе вкусную пасту и много пасты, желательно вообще без угрызений совести. А вот, кстати, макароны из твердой пшеницы — это и есть отличный здоровый рацион, который сделает твое меню интереснее. Именно поэтому вместе с брендом Macvo Wellness мы запустили игру Wellness Интуиции. На связи у нас прямо сейчас Ольга. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Успела ли ты уже позавтракать?
2: Нет, к сожалению, еще пока нет.
0: Ладно,
2: не
0: давай словами пока поедим. А у тебя есть какой-то фирменный свой любимый рецепт?
2: Бом-бом-бом-борщ.
0: Бом-бом-бом-борщ. У тебя даже джингл есть для него. Пам-пам-пам-пам. Ну, слушай, правила у нас просты. Будем готовить мы сегодня не борщ, а пасту, в которой намеренно закрылась одна кулинарная ошибка. Твоя задача — прислушаться к своей кулинарной интуиции и назвать один лишний ингредиент. Ты готова?
2: Готова.
0: Тогда, внимание, слушаем рецепт. Сегодня готовим полезную пасту на основе спагетти Macvo Wellness из твердой пшеницы с растительным белком. Берем спагетти, обжариваем на оливковом масле сочные томаты черри с чесноком и базиликом. Добавляем нежные шарики сыра моцарелла, сливки 33% жирности и посыпаем сверху тертым пармезаном. Что лишнее в этом рецепте?
2: Наверное, помидоры черри.
0: Помидоры черри, думаешь, сюда не пойдет? Ну вот, там была небольшая такая подсказочка. Я сказал, что она вот прям такая полезная, хорошая паста. И как будто бы черри вполне себе полезный ингредиент. И очень даже диетический. А вот был какой-то ингредиент, который не совсем сочетается с диетичностью данного блюда. Жирноватый как будто бы был.
2: Тогда сливки.
0: Ты думаешь, что это сливки? Не это. Абсолютно верный ответ твоей интуиции.
2: Ура!
0: Я тебя поздравляю. Да, это действительно сливки,
2: спасибо.
0: Потому что жирноватенько получится еще и с моцареллой, и с томатами. Действительно, не очень уж и полезно. И за отличную кулинарную интуицию мы дарим тебе летний набор от Macvo Wellness. В нем есть, конечно же, и макароны из твердой пшеницы с растительным белком. Поздравляю тебя еще раз. Все, можно отправляться завтракать.
2: Спасибо.
0: Ура. А, как раз приготовишь правильную пасту. И вот у этих макарон бежевый цвет, потому что в составе есть гороховый изолят. Чистейший растительный протеин без холестерина. Для веганов, вегетарианцев и тех, кто постится, просто замечательный способ добрать белок. В 100 граммах пасты 21 грамм белка. И для тех, кто качается, это топ для мышц. При варке они становятся бархатистыми и нереально круто удерживают соус. Так что решение для тех, кто следит за фигурой и за своей формой, найдено. Кстати, если захочется разнообразия, у Macvo Wellness, кроме макарон с растительным белком, есть и другие вкусы из твердых сортов пшеницы с натуральными добавками. С виноградной косточкой — это источник железа, со спирулиной, с куркумой — это источник пищевых волокон, и с морскими водорослями — источник кальция. Разнообразно, необычно и полезно для формы. Это был розыгрыш Wellness Интуиция в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности найдете на сайте loveradio.ru, а возрастная категория 18+.

0: Все хорошо. Так и будем себе уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем. От всей души 500 баллов, 5 экзаменов, везде сотка. И мы все сидели и ждали, потому что уже была новость, что у нее 400 баллов. Но будет ли 5-й? И все, буквально получилось пройти ЕГЭ. Это впервые за 25 лет существования такое случилось. Теперь разблокирован, видимо, какой-то новый уровень в виде взрослой жизни. Хотя он, кстати, разблокировался и при других результатах ЕГЭ. В любом случае, сталкиваемся мы с удивительными событиями, которые происходят вне зависимости от итогового результата. 6-й не хватило, к сожалению. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты, так что на месте Екатерины я бы остался на 2-й год. В конце концов, можно и не работать дальше будет, просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: знаете, да, немножечко буква R вылезла у меня, английская. Прямо сейчас energy. Ну, а мы немножечко катаемся в Австралию, потому что, ну, мы знаем, австралийцы — люди, привыкшие ко всему. Их кошмарят и пауки, и змеи, и аллигаторы могут в любой момент вылезти. Ну, поэтому, наверное, не будет странным, если еще и добавится морской слон ко всему этому. В Тасманию вернулся морской слон по имени Нил, чтобы снова наводить суету. Самец известен в соцсетях уже несколько лет, потому что при ежегодном выходе на берег обычно все остальные остаются на пляже, но вот Нил идет гулять к людям, блокирует дороги, сносит ограждения, отдыхает на машинах. В общем, раз в год у него есть настоящая традиция понаводить суеты где-то там в городе. Причем удивительно, если вы знаете перевод, то это Нил Сил, то есть это как медведь-мишка, только у них Нил де Сил. Блокирует он дороги, даже ему, кстати, завели аккаунт в соцсетях, но просто если раньше его увозили на пляж обратно, приезжали вот так подъемничком, загружали и везли куда-то туда на песочек, то сейчас, в этом году, он весит уже тонну, из-за чего приходится выдумывать новые способы, чтобы убрать его с дороги. И как любого человека, который буянит, наверное, Нилу просто напоминают: ну ты чего, у тебя же жена, дети, ну что они подумают? Маму вспомни, мама, вот если бы тебя увидела, что ты тут делаешь, ты бы это... И Нил: ладно, давайте я сам поползу. Какие-то такие способы, скорее всего, используются. Если у вас есть свой личный способ увести тюленя откуда-то с дороги, обратно вернуть его на пляж, можете написать на 8-915-300-106-6.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: непонятные валюты, а девушке, которая ищет парня, который работает в сфере финансов. Но мы перенесемся на чемпионат мира по футболу и посмотрим на еще одну грустную, с одной стороны, историю, не с другой, поучительную. Селезень по кличке Мерлин стал неофициальным талисманом сборной Мексики. В общем, выгуливала самца утки. Одна из женщин где-то по мексиканским улочкам натянула на него майку сборной Мексики, и все сразу: «Господи, что же красота!» умилились. Он стал неофициальным символом, но, к сожалению, на матч его не пустили. Причем сборная Мексики в любом случае выиграла этот матч со счетом 3-0. Селезню разрешили недолго побывать на стадионе для съемок рекламы, и все, только дальше у пристадионной территории. Правила серьезные и правила твердые. Не разрешают животным находиться на стадионе во время спортивных мероприятий. Но, казалось бы, вы же понимаете, что у Мексики есть явно фан-клуб. Его развивали огромное количество лет. Там люди трудились. И нет ни у кого из них такой славы, просто как у утки в футболке. Всегда есть определенная выигрышная часть у животных, которые могут просто появиться в чем-то и уже забрать свою славу. Есть такое мнение, что если ты в чем-то хорош, обязательно есть парень из Азии, который чуть лучше тебя в этом самом. Ну так вот, и скорее всего есть еще селезень, или собачка, или кошечка, которая тоже лучше тебя. Спросите у мэров некоторых городов, которые потеряли свои должности, вместо которых посадили в итоге собаку. Они знают, о чем я говорю.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: воспоминаний, кстати, тоже сердечко может треснуть. Недавно завершился кадр с матча США и Турции, где Эдвард Нортон и Брэд Питт вместе пришли поболеть за свою страну на чемпионате мира по футболу. Естественно, эта встреча породила огромную волну мемов, посвященную фильму «Бойцовский клуб», что Эдвард Нортон просто 90 минут матча разговаривал сам с собой, смотрел куда-то в пустоту, потом уже начали затирать специально Брэда Питта, говоря, что, ну, смотрите, вот действительно все так и было. Эдвард Нортон потихонечку сходит с ума, или же не сходит с ума, готовит какой-то план. Я бы при виде этих двух, зная сюжет фильма «Бойцовский клуб», ну, немножечко бы запереживал за сохранность самого стадиона. Но если никто в закат не смотрел, то, видимо, стадион устоял. Кстати, не помогла даже такая поддержка сборной США, потому что на 8-й минуте добавленной Турция вырвала победу, встреча закончилась со счетом 3-2, и то, я думаю, меньше бы мог быть счет, если бы в какой-то момент вратарь Турции, следя за игрой, не смотрел за мячом, потом на трибуну и такой, что там, Брэд Питт стоит, что ли, вместе с Эдвардом Нортоном, не может, и все, и гол пролетел. В общем, да, они, я думаю, будут и продолжать дальше какие-то звездные пары туда пропихивать, просто как отвлекающий маневр. Правда, не факт, что это поможет.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
4: И тогда заберет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 9 часов утра.
1: Love News.
2: Россиянам рассказали, как избавиться от займа, который оформили мошенники. Запчасти для иностранных автомобилей стали дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД дали рекомендации по избавлению от микрозайма, которые оформили аферисты. Если был установлен самозапрет на кредиты, необходимо подать заявление в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй об аннулировании договора. Кроме того, нужно обратиться в полицию и сообщить о мошенниках. Если там откажут в возбуждении уголовного дела, можно подать иск о признании договора займа недействительным. Запчасти для иностранных автомобилей стали дороже в России до 20% с начала года. Самая заметная динамика на детали для Subaru и Peugeot. Основные причины повышения цен – это ослабление национальной валюты, дорогая логистика, старение автопарка и увеличение налоговой нагрузки. По словам экспертов, до конца года запчасти станут дороже еще до 10%. Ева Грин получила травму на съемках третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Актрису доставили в больницу, подробности не уточняются. Работу над шоу поставили на паузу, а сама исполнительница роли Офелии, сестры Мартиши, восстанавливается. В эфире Love Radio стартовал второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на виртуальном корабле. Подробности на нашем сайте 18+. В институте имени Пушкина назвали слово, которое обогнало всех по количеству синонимов. Это наречие «очень». У него около 100 замен, близких по значению. Самые популярные – «весьма», «крайне» и «жутко». Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы Love Radio. Здесь продолжаем это утро вместе с тобой. Оно весьма такое энергичное, крайне даже динамичное, жутко новостное. Это все синонимы слова, наречия «очень». В институте именно имени Пушкина назвали то самое слово, которое обогнало всех по количеству синонимов. У него есть около 100 замен, близких по значению. Но давайте признаемся себе честно, мы не часто используем синонимы слова «очень». Да, весьма устал, весьма, так сказать, притомился на работе, крайне сегодня был раздосадован. Есть синонимы усиления других слов, которые чаще используются. Весьма, крайне и жутко. В общем, я вам весьма признателен за продолжение этого утра. Давайте продолжать. Будем вместе. А впереди еще и разберем какую-нибудь английскую песню в нашей кириллице. Открывает этот час Алекс Уоррен и Fever Dream.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Альберт, и она давит на газ. И прямо сейчас мы узнаем что-то новое уже не про наших артистов, а про англоязычные песни. Погрузимся в их смыслы.
1: Кириллица.
0: Кириллица, моя любимая рубрика, где я рассказываю вам, о чем же поются песни на английском языке. Вот вы сидите, просто мотив какой-то классный, а на самом деле там великие смыслы. Сегодня это Rehab Boys и J.P. Cooper, Jetplane.

Airplane — это вообще песня про самолет. Но, конечно, самолет не прямой, а метафорический. Давайте послушаем еще пару куплетов и услышим какие-то знакомые слова. Возможно, вы сами, просто послушав, поймете примерно смысл. I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, clouds. Знаем такое слово? Знаем. И Friend. Seven, помним. И там еще Six есть. High and low. Easy come, easy go. Да в целом, трек-то вполне себе понятный получается. I'm high up on my jet plane, my LA connection. Connection — это та самая пересадка. Говорит, я высоко в небесах на своем самолете, у меня пересадка в LA. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. Guess — это предполагать, догадываться о чем-то. Смотрю в облака и теряюсь в догадках. Все-таки думаю, кручу какие-то версии. I just want to get one more chance to let you know. Хочу, чтобы у меня был еще один шанс, one more chance to let you know, чтобы узнать, чтобы ты узнала, let you know, то есть дать тебе понять. Can I get one more chance with you? Могу ли я попробовать еще разочек с тобой? Если

0: нас второй шанс. Bad love – несчастная любовь, так себе получилось. I can't be your friend – не могу быть твоим другом. Seven nights – got me lost again – снова потерялся, вот уже как 7 ночей. High times – let me feel in low – то самое время, в общем, когда я чувствую себя так себе. It's easy come, it's easy go – неужели это все так легко приходит и так легко уходит? I'm saying – послушай. Hey, if I come around – if I come around – если я вдруг зайду к тебе. Will you let me down? Отвергнешь ли ты меня? Скажи, is my head in the sky? Скажи, витаю ли я в облаках? Yeah, got my heart on the ground. Из-за тебя, you've got my heart on the ground. Из-за тебя мое сердце валяется на земле и топчет его грустные люди, как и я сам. Песня про неразделенную любовь. Витаю в облаках и думаю, задумываюсь, могу ли еще раз прийти к тебе. Неразделенная такая несчастная любовь. Jetplane. Послушаем полную версию в эфире Love Radio. Это Rehab by CJP Cooper.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Диджей Смэш «Птица». Ну а в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». И второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Кажется, вы предполагаете, куда можно будет отправиться. Главный приз – это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Все, что нужно сделать, это ловить сигнал ведущего. Это, кстати, не он. Он звучит по-другому, но вы его точно узнаете. Нужно дозвониться в эфир и занять свое место в финале. И вот уже 17 июля мы определим победителя, который отправится в сказочное путешествие в Италию. Так что следи за нашим эфиром и лови специальный сигнал. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: запускаем наш космический корабль и прямо сейчас фиксируем показания звезд. От овнов до рыб. Пробежимся, узнаем, что несет нам сегодняшний день.
1: Овны.
0: Новая неделя начнется с уверенных шагов. Топайте.
1: Тельцы.
0: Не опускайте руки, все получится.
1: Близнецы.
0: Интересные новости сдадут позитивный тон.
1: Раки.
0: Поддержка близких поможет в любых начинаниях.
1: Львы.
0: Профессиональные задачи будут решаться легко.
1: Девы.
0: Идеальный день для планирования. Но не в смысле аквапланирования, а просто планируйте там какие-то задачи поставьте.
1: Весы.
0: Приятные встречи украсят начало недели.
1: Скорпионы.
0: Настойчивость приведет к отличному результату.
1: Стрельцы.
0: Хорошее настроение сохранится надолго, как минимум до 23-59.
1: Козероги.
0: Вам сегодня все будет по плечу. А где водолеи-то не хотят выходить?
1: Водолеи.
0: Творческий подход поможет выделиться. Ну, творчески подошли, не сразу вышли, из-за кулис немножко посмотрели.
1: Рыбы.
0: Близкий друг подскажет самые верные решения. Напишите ему.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: композиция «One Day» говорит, что однажды, ох, что такое там будет. Вот, например, собаки будут сами подписывать свои документы. Знаете, что они, кстати, уже это делают? Вот собаки, которые снимаются в голливудских фильмах, сами подписывают контракты отпечатком лапы. У них есть, наверное, даже официальный какой-то собачий нотариус. Правда, вряд ли он отстоял где-то в какой-то осознанной беседе чьи-то интересы. У нас специальный наш розыгрыш «У меня лапки» стартует совсем скоро. Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты и готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, твой час настал. Совсем скоро наш розыгрыш «У меня лапки», а значит, нужно написать «Я хочу» на номер 8-915-300-106-6. Возможно, через несколько минут именно тебе мы позвоним и отдадим подарок от нашего партнера. Итак, «У меня лапки» 8-915-300-106-6. Совсем скоро пишите.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: секунд мы расставим все точки над «и» и узнаем, кто же является настоящим знатоком всех животных тайн. А кто? Да нет, у нас точно есть знаток на связи.
1: На правах рекламы.
2: У меня лапки.
0: А вы знали, кстати, что у собак есть такая же фаза сна, как у людей? Это мечтательная фаза. Один из ученых рассказал, что согласно исследованиям, собаки мечтают об упряжках, о вкусных лакомствах, о птицах. В целом, практически людские сны. Вот упряжка, ну, новая машина, сидишь, а вкусная еда, я думаю, вам всем снилась. Ну и птица, а кто не любит посмотреть после определенного возраста на птиц? Самое время начать игру «У меня лапки». Вместе с партнером проекта «Кормом для собак и кошек» Айо мы приготовили для вас самые занимательные вопросы о братьях наших меньших. И прямо сейчас Ольга у нас на связи. Оль, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
3: Из Татарстана.
0: Из Татарстана, замечательно. Есть ли у тебя домашние животные?
3: Да, конечно, есть. У меня кошка, ее зовут Сонька.
0: Кошка Сонька. Такая в мультике одном каком-то был, я помню. Сонька и еще вот про корабль какой-то.
3: Да.
0: Вот оттуда, возможно, вдохновение. Ну что, значит, ты отлично разбираешься. Вот что больше всего любит Сонька?
3: Ой, она любит играть, особенно по ночам.
0: Ну, как, да, любые кошки немножечко...
3: И спать не дают.
0: Да, встроенный будильник поддерживает режим сна, правда, не совсем правильный. Прямо сейчас, правда, вопрос у нас будет про собаку. Будет три варианта ответа. Если ты правильно отвечаешь, то забираешь подарок. Готовы к вопросу?
3: Да, постараюсь.
0: Давайте. Итак, какая собака носится так, как будто у нее внутри вечный двигатель? Кстати, похоже на поведение Соньки по ночам. Варианты.
3: Да.
0: Джек Рассел Терьер, Корги или же Турбопес 3000?
3: Турбопес 3000? Ну, наверное, такой не бывает, да?
0: Так, кажется, нет такой породы, да?
3: А еще раз повторите-ка.
0: Джек Рассел Терьер, Корги, Турбопес 3000.
3: Так. Ну, либо первый, либо второй.
0: Это, ну, как будто бы, да, мы близки, но нужно выбрать.
3: Ну, одна из них прям известная. Первый вариант.
0: Джек Рассел Терьер, правда?
3: Да.
0: Это так, и твоя интуиция тебя не обманывает. Это абсолютно верный ответ. Сумасшедшие собаки, которым постоянно нужно что-то делать, куда-то бежать, а вернуться обратно. Все, я немножко в меня вселился даже, Джек Рассел Терьер. А так вон, насколько мы за тебя рады. Поздравляем, и ты получаешь приз.
3: Спасибо
0: от
3: большое.
0: Айо. Отправляется он у нас в Татарстан к Ольге. А это умная еда для вашего питомца супер премиум класса. Тут все серьезно, качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца. И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше. Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lovradio.ru.
2: «У меня лапки» в эфире Love Radio.

0: именно так мы приветствовали Ханну, когда она была в эфире с красавцами Love Radio. Найти это все вы можете в наших социальных сетях и пересматривать все наши эфиры со звездными гостями. Кстати, один из таких в прямом эфире планируется уже завтра, и гости совсем скоро мы вам тоже расскажем.
1: Реклама. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бриллиант. Ты пошёл к цене? Только в Sunlight! Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: 3-й. Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 10 часов утра.
1: Товары в России станут дороже. Аналитики назвали необычный признак выгорания. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Товары в России станут дороже из-за проблем на рынке топлива. Как пишет «Коммерсант», перебои с поставками бензина начинают сказываться на автоперевозках. Скидки по топливным картам отменили или сократили. Индивидуальные предприниматели попали в лимиты отпуска бензина для граждан. Некоторые компании уже закладывают дополнительные расходы в стоимость перевозки. Больше половины медицинских косметологических организаций в России работают без лицензии, используют незарегистрированные в системе маркировки препараты, не уплачивают налоги и не соблюдают требования безопасности, пишут «Известия». Общественники просят власти принять меры. В Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты признают наличие серого рынка, но при этом считают, что решить проблему исключительно за счет усиления контроля и наказаний не получится. Эксперты назвали главные качества сотрудников, которые активно ищут компании. Работодателям нужны люди с глубокой экспертизой и готовностью выходить за рамки собственной зоны ответственности. Ценность сотрудника определяется его способностью видеть задачу в широком контексте. Люди, которые постоянно заканчивают сообщение точкой, выгорают на работе почти на 50% чаще, чем коллеги, которые используют восклицательные знаки и смайлики. Как выяснили аналитики, привычка ставить точку в коротких сообщениях связана с тревожностью. Это не знак грамотности, а защитный барьер и способ сказать: разговор окончен, вопрос закрыт. Эксперты советуют присмотреться к чатам. Если кто-то из сотрудников начал отвечать по-другому, возможно, ему нужен не тренинг, а выходной. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: А ну-ка, хватит прятать свою тревожность за грамотностью. Никакой вы не грамотей, просто тревожник, говорят нам аналитики. Люди, которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Потому что те коллеги выбрали язык прямой агрессии. Если это просто восклицательный знак, они себе явно выражают свое недовольство. А если смайлик, то это понятная пассивная агрессия. И в моментах, когда нужно в себе не держать, можно либо завуалированно, либо же прямо в кого-то выпалить. А вот если вот просто точка, это защитный знак, не знак грамотности, барьер и способ сказать: разговор окончен, вопрос закрыт. В таком случае, когда человек начинает ставить многоточие, видимо, он уже совсем на грани, потому что точки там уже три, и он обложился барьерами со всех сторон. Только вот, подлезть осталось, не знаю, с какой-то сверху там или снизу, где он еще стену не успел поставить, и накинуть рабочих задач куда-то в выходные. Советуют таким сотрудникам отвечать по-другому и не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск. Это Элли Фарбин и Рене Миллер, Body Talk. Рона ждет впереди, буквально через минутку.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Take Me There призывает отправить ее куда-то туда, взять с собой вместе. Ну и мы возьмем вас в путешествие по любви. Просто оказалось, что ученые смотрят и нашли такую закономерность, что противоположность это в отношениях вообще не притягивается, хотя это известное заблуждение. Аналитики провели онлайн-опрос людей, состоящих в отношениях. Участники оценивали себя и партнера по 10 конкретным чертам. Например, это социальный класс, политические взгляды, возраст и так далее. Согласно результатам, самыми распространенными маркерами хороших отношений стали доброта и физическая привлекательность. Если ты красив и готов помочь коту на улице, в таком случае у тебя есть все шансы на хорошие отношения. Ученые отмечают, что правило противоположности в реальности не работает. Не всегда люди чувствуют себя хорошо в отношениях и с партнерами, очень похожими на них. То есть не притягиваются противоположности. Или же похожести есть определенный набор характеристик и комбинаций.

0: ситуаций, которые складываются в выигрышные отношения. С другой стороны, вот вы прям видели много примеров отношений противоположности. Я вот думаю над своими друзьями, они все так или иначе очень во многом похожи. Если ты, ну, допустим, не Шакил О'Нил, которому тяжело найти такую же девушку, как и он, наверное, по антропометрическим параметрам, но вот в остальном вполне себе характеры, они обычно очень даже похожи и совпадающие. Вот это вот мнение, оно скорее как оправдание обычно работало. Ну, если в вашей жизни есть достойный пример противоположности, которые притянулись, можете написать на 8-915-300-106-6, рассказать, в чем была эта самая противоположность, поделимся вашей историей. Впереди Софи Алекс Бэкстер и Get Over You, Красавцы Лав Радио с тобой.
1: Это Красавцы Лав Радио.

0: И, в общем, держи, держи круг, выплывай. Holy Flame, это Тану здесь в эфире Love Radio. И продолжаем говорить про отношения. Тут психолог напомнила, что курортные романы редко перерастают в долгие отношения, поскольку во время отпуска люди чаще влюбляются в собственные эмоции, а не в реального человека. В итоге мозг получил мощнейший дофаминовый коктейль, а когда вы вернулись, это, по сути, химическая ломка, а никакое не разбитое сердце. Так что сломайте систему, заведите после курортного сразу же служебный роман. Заодно, когда расстанетесь, еще и место будет, можно сменить рабочее.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Isn't Ready рассказывает нам, что тело-то мое еще не готово, но вот я уже мысленно, да вы, я думаю, тоже не готовы к тому, что происходит в Японии, это всегда отдельная вселенная. Через пару минут расскажу вам, где открылся храм для плюшевых игрушек и их владельцев, и что в этом храме в Японии могут делать владельцы плюшевых игрушек со своими друзьями.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Erected to You. И если вы не можете выпустить из рук свою любимую домашнюю игрушечку, с которой вы спите, нет, не домашнего питомца, просто что-то мягкое, плюшевое, то в Японии открылся отдельный храм для плюшевых игрушек и их владельцев. В префектуре Киото необычный синтоистский храм. Посетители могут молиться вместе со своими плюшевыми любимцами, проводить для них даже поминальные церемонии, если игрушка пришла в негодность или осталась без хозяина. Это, кстати, не единственный проект от создателя комитета Хиригути. Он основатель сервиса «Больница для плюшевых игрушек». И там можно совершить ремонт своей плюшевой игрушки. Зашивают порванные швы, медицинские услуги оказывают, чистят от пятен, заменяют изношенный хлопковый наполнитель. Если вдруг вы думаете, есть ли путешествие мечты для вашего плюшевого медведя, есть оно туда. Главное, чтобы не в один конец, потому что они и такие процедуры проводят. Просто приехали, показали, провели время и поехали дальше. В Японии только так.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Йо Фейтов Афилия рассказывает эту историю нам огромное количество раз. Вообще обожает в целом, если честно, шекспировские сюжеты и продолжает их нам ретранслировать. Ну а сегодня мы с вами говорили про, Нил де Сил, тот самый морской лев, который выбирается в Австралию и терроризирует местных жителей. Макс Фабиан появляется в нашей студии для того, чтобы сдать пару комментариев по поводу морского льва. В общем, я спрашивал, знаешь, какой вопрос? Там говорят, что он теперь стал насколько тяжелый, что он весит уже целую тонну. И раньше его просто поднимали подъемником и увозили, а теперь не могут. И рассматривают новые способы.
1: Привет, слушай, я честно не знаю эту историю. Я вот только что по твоим словам как-то себе картинку составил. В общем, что это? Это толстый, значит, сил, да?
0: Да.
1: Тюлень. И он выходит...
0: Выходит на пляж, потом с пляжа выходит на дорогу, потом на дороге творит бесчинство, ломает заборы.
1: Покушать хочет.
0: Ну, типа того, я думаю, честно, просто повеселиться. Если ты хочешь просто поесть, ты не идешь сносить с собой столбы какие-то фонарные. А он занимается этим.
1: Скучно ему жить там в своей вот этой вот морской фауне, да? Что он приходит к людям. Ребята, ну исполните хоть что-нибудь.
0: Это как домашние коты, которые в деревню попадают, такие, сейчас я наконец...
1: Хлеба и зрелищ дайте.
0: Раз в год я снесу это все здесь, что есть.
1: Ага, вы починили, я иду к вам.
0: Ну так, а как ты думаешь, есть ли какой-то способ позвать его обратно, чтобы он ушел в итоге в океан? Потому нет. Что теперь не существует такого?
1: В нашем мире творится такой цирк, что любой этот морской зверь выйдет и будет смотреть, значит, и я не знаю, есть попкорн, мне кажется, так.
0: Он ради этого и выходит просто. Попкорн его никто не кидает. Ну вот, выложите дорожку из попкорна обратно к океану.
1: Да, и еще из рыбы.
0: И еще, ну, если вдруг, да, вы забыли, что едят обычно тюлени. Красавцы Love Radio были с тобой. Завершаем на сегодня. В общем, посидели, рассказали, подумали о многом. Это все подвели черту и отстартанули эту неделю. Давайте будем продолжать завтра в 7 часов утра. Всем классного дня. Пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.

0: 11.11. Всем привет. Love
1: News. Порядок получения сведений для назначения социальных выплат изменится. Защита детей от мошенников усилится. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Социальный фонд России изменит порядок получения данных, которые необходимы для назначения социальных выплат, в том числе больничных и пособий на детей. По новым правилам, с 1 июля фонд в первую очередь будет обращаться к информации в индивидуальном лицевом счете гражданина. Если ее будет недостаточно, сведения будут запрошены у работодателя. Таким образом, россиянам придется предоставлять меньше документов. Родители, усыновители и попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут с 1 июля получать справки по их счетам и вкладам в банках. Данные о законных представителях будут поступать в финорганизации в электронном виде из государственных информационных систем. Если там нет нужных сведений, их можно будет получить на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки. Изменения призваны защитить подростков от мошенников. В МВД призвали россиян использовать для сберегательных счетов карты, которые не имеют привязки к сервисам доставки, маркетплейсам и не применялись для покупок в интернете. В ведомстве добавили, хранить крупную сумму денег на таком пластике также опасно. В Америке ученая получила премию в 100 тысяч долларов за расшифровку словаря птиц. Доктор Джули Элли больше 10 лет записывала звуки зебровых хамадин. Она разделяла их по ситуациям и птицам, а далее использовала машинное обучение. Женщине удалось выделить 11 базовых сигналов в словаре пернатых и определить значение звуков. После этого ученая провела тесты, которые показали, птицы на самом деле различают смысл сигналов, и их можно перевести на человеческий язык. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: В России, между прочим, тоже лето, и птицы вовсю поют. Можно выйти на улицу, послушать, что они говорят, и попытаться перевести. Естественно, под хорошую музыку, а может быть, даже и им включишь. Дженнифер Лопес, Jenny from the Block на старте.

0: Оли, она же Ольга Серябкина, она же Серябкина и Егор Крид здесь у эфире Love Radio с работой, ну, чьего-то детства абсолютно точно. Если ты меня не любишь, то я тебя, и вот это вот перетягивание каната и переводы стрелок. Я ж не хочу переводить никакие стрелки и скажу прямо, ой, что сейчас будет, что сейчас начнется. Ну, конечно же, начинается очередной эпизод нашего суперпроекта, который длится все это лето. Проект «Билеты в лето», и это начало итальянских каникул. Мы также с тобой забираем свободные каюты в нашем трехпалубном пока что виртуальном лайнере. Ну и для того, чтобы, конечно же, попасть в финал этого эпизода, который стартует сегодня, нужно дозвониться в нам в студию 84-95-956-106-6. Номер все прекрасно знают. Звони первым, я возьму трубочку. Ну и, конечно же, ты с легкостью зайдешь на палубу.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: атмосферный трек «Give me something, not one republic» здесь на волнах Love Radio в 11.27 по столичному. Ну и, конечно же, мы стартуем первый эпизод «Билеты в лето» атмосферного проекта прямо сейчас.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо, итальянские каникулы стартовали. Просто вот с секунд на секунд мы познакомимся с первым, ну я уже практически уверен в этом, финалистом первого эпизода. Ее зовут Анна, она из Ростова-на-Дону. Ань, привет.
2: Доброе утро.
0: Как дела твои?
2: Отлично, рада, безумно, что дозвонилась наконец-то.
0: Рассказывай, ты в прошлый раз по поводу Греции не успела зайти в свою каюту?
2: Да, к сожалению, прорывалась, звонила, но не удалось. И сейчас, что с первого раза, в первый тур, я прям... Приятно, удивлена и поражена.
0: Слушай, ну, я могу тебе сразу сказать, весь корабль в твоем распоряжении. Выбирай ту палубу, которая тебе больше по душе, и выбирай ту кают, которая тебе больше нравится. Но не забывай, что у нас всего 3 палубы и 10 кают. Куда ты зайдешь со своим чемоданчиком?
2: Мы возьмем 2 двойки. Вторая палуба, вторая каюта.
0: Вторая палуба, вторая каюта. Отмечаю ее за тобой. Ну и, конечно же, нужно послушать, правильно ли это, ну, собственно, свободна ли она.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
0: Никто не сомневался в этом абсолютно. Я желаю тебе большого-пребольшого счастья в дальнейшем прослушивании нашей радиостанции и, конечно же, в этой неделе. Совсем скоро мы будем разыгрывать уже эти каникулы, и я думаю, что пусть удача будет с тобой. Окей?
2: Спасибо большое, спасибо.
0: Все, желаю тебе классного дня и хорошей недели. Абсолютно точно. Удачи с тобой сегодня. Ну, а дальше у нас Элек Калид «Dive into me». Будет бонус с кнопкой кухни. Оставайся с нами.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя почистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: слушаешь Love Radio.
1: Ну, одна из самых отвязных песен Димы Билана только что прозвучала в эфире Love Radio. Это его «Молния» 220 вольт по нашим с тобой колонкам и, конечно же, сердцам. Дальше будет не меньше Адам Ламберт, «Under the Rhythm». Это супер новинка, которую я очень рекомендую тебе послушать и добавить к себе. Но она просто завораживает и влюбляет в себя с первых аккордов. Ну и «The Weeknd» «Open Hearts» в финале часа. Обязательно оставайся с нами. Новые саундтреки любви уже ждут тебя.
2: Реклама.
3: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Это

0: Вологодской. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
1: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

12 дня, столица. Ну что, погнали дальше. В поисках лучших саундтреков твоей любви, лучших эмоций. Ну и, конечно же, билетов на концерт Егора Крида. Но об этом чуть позже. Прямо сейчас Хьюги Ли, Монэнджел, Ультра Нейт, Moving to the Sun. Далее Лири.

0: Моренито, свежий латино-дэнс от Инны здесь в эфире Love Radio. Да, не ожидали мы от нее такого жанра, но мне кажется, ей очень идет. Мы же переходим к артисту, который в разных жанрах пробовал себя и везде снискал успех. Это Егор Крид, у которого, кстати говоря, впереди два больших концерта в Лужниках 10 и 11 июля. И если ты хочешь оказаться там абсолютно бесплатно, да еще с какой-нибудь подругой или с другом, или с любимым человеком прямо сейчас, пиши мне в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Если ты будешь первым, я перезвоню тебе и в прямом эфире поздравлю на всю страну.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: заветная мечта Fever Dream здесь в эфире Love Radio от Алекса Ворона. И здесь же, конечно же, наш игрок и, скорее всего, уже победитель и обладатель билетов на Егора Крида 10-11 июля в Лужники. Ее зовут Татьяна. Тань, привет, давай знакомиться.
1: Добрый день всем.
0: Привет, как твое настроение?
1: Отлично. Более после выигрыша билетов.
0: Я тебя еще успею поздравить. Расскажи мне, какие знаковые события произойдут у тебя в жизни в июле?
1: А у меня день рождения в начале месяца, так что это будет великолепный подарок к дню рождения.
0: Мне кажется, это не просто великолепный подарок. Сам Егор Крид, наверное, захотел, чтобы девушка, у которой накануне, ну практически накануне день рождения, попала на его большое шоу. И поэтому я с удовольствием тебе поздравляю, вручаю два билета на его большое шоу.
1: Спасибо большое.
0: 10-11 числа все это произойдет. Категория 12+. Ну а я желаю тебе классной недели и таких же успехов, как ты прямо сейчас продемонстрировала всей стране. Окей?
1: Спасибо большое.
0: Спасибо и тебе. Ну а прямо сейчас Егор Крид, We Gotta Get Love. Дальше Дэвид Гетта и Мари Колли. Baby, don't hurt me.

0: Все хорошо. Так и будем себе уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыли, бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: My Feelings, это Icon Pop. Здесь на волнах Love Radio, 12.52, практически в столице. Завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И продолжаем слушать саундтреки твоей любви до конца этого часа. Среди них Шон Мендес, There's Nothing Holding Me Back и работа Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер.

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

сейчас не остались. Что делать, если впереди лучший плейлист, который ты только можешь себе представить? На старте этого часа Кельвин Харрис, Риана, This is what you came from. А дальше Дима Билан, Настя и Пилок. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Можно двигаться и улыбаться.

0: влюбила парня в себя и сама этому не рада. Ариана Гранде здесь на волнах Love Radio. Hey, did I made you love me? 13.19 столица. Мы же влюбляем тебя в хорошую музыку и радуемся этому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать Love Radio. Любить музыку — свое дело, естественно, свою работу. Ну и, конечно, все, кого видим вокруг, это вернется X10, уверяю. До конца часа с нами «Карма» от Егора Крида, «Артикасте». Коста Лакоста, Черри Леди.
2: А ты пахнешь толфой, Черри, Черри, Черри.
0: Ну и совсем скоро брать Гаязова и Фиеста.
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
0: Слушай Лав Радио и лови настоящие саундтреки любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской.

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Свежая работа Colorado Outlast Luxury и Zohary здесь на волнах Love Radio. Максимум динамики они дарят нам. Ну а мы с тобой отправляемся завершать час 13:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: О да, ближайшие 10 минут проведем с тобой в компании крутых артистов и крашей, конечно же. Кид Ларой, Джастин Бибер будут с совместкой под названием Stay. Будет Эбен с новинкой Forever и Егор Крид, Артикасти. Третья строчка чарта Big Love 20 к этому часу с треком Карма. Так что обязательно оставайся неподалеку.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: We'll be right back.

часа дня в Москве. Не забывай, что всего одна маленькая позитивная мысль может изменить весь твой день. Так что мыслим позитивно, слушаем крутой плейлист. Кельвин Харрис, Jay-Z, Satisfy. Прямо сейчас, дальше Мадонна, Sorry, ну и я, Макс Фабиан. Мысли позитивно вместе с тобой.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: какой бы за окном ни была погода, работа Talk to You от Another 54 Ultra однозначно дарит настроение. Ну и солнце, конечно, тоже вызывают. Погнали делать это и дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Все, что ты любишь, все, что ты ждешь, все, что ты слушаешь, и все, что тебе понравится, в том числе. До конца этого часа нравится жить, Мари Краймбрери.
2: Мне все же нравится жить. Рассветом мне встречать океан.
0: Чуть раньше группа Добро. Море, привет.
3: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Ну и совсем скоро намек на нас от Мота. Радио, дальше больше саундтреков для твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Советуют таким сотрудникам не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Ларин с максимально танцевальным треком «Папам». Здесь у Free Love Radio, 14.50 в Москве. Ну что, дальше летим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше новый час, уже ровно через 10 минут, который мы проведем вместе с шикарными треками и артистами со всего света. In the Dark Hot Purple Disco Machines of In the Giants будет до конца часа. Также Мария Краем, вроде ей нравится жить, нам тоже. Ну и The Second Voice поставит точку над суперхитом Let Me Be.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

конца дня в Москве. Ну что, я предлагаю наполнить очередной час суперхитами. Начнем прямо сейчас вместе с техно-хаус дуэтом Avalon Roxanne, их работа Vertigo. Дальше будет Dirty Take Me There, Somber My Body's

0: Музыкальные стрелы летают по нашему эфиру. Это Маркул и Тоси Чайкина запускают их сюда, в эфир Love Radio. Очень красивая работа и достаточно популярная. 15.20 в столице. Мы же отправляемся дальше в поисках саундтреков любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А такие абсолютно точно будут, поэтому оставайся с нами, убедишься в этом сам. До конца часа Хчоба Индия Мод Шаде. Чуть раньше Филатов Кэрос среди счастливых людей. Ну и совсем скоро Джамайка от Хьюгели Салцо. Радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: о их бывших, ну, так оно и должно быть. Она счастлива в отношениях и в браке. Ну, а мы же с тобой отправляемся дальше. Финал часа не за горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На твое состояние моральное и настроение нам точно не пофиг, поэтому до конца часа лови Live Before You Love Me от Marshmello и Jonas Brothers будет в Индиях Чо и Мод с нашумевшим хитом Шаде, а также Дэвид Гетта и Си и их легендарной Titanium.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 4 часа в Москве.
1: В России предложили ввести налог за содержание животных. Жители страны теперь меньше сидят в интернете. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Согласно инициативе депутатов Госдумы, он должен предоставляться в течение 3 лет с момента передачи питомца. Проектом установлен и лимит суммы расходов для расчетов 50 тысяч рублей на каждого животного. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования. Россияне меньше сидят в интернете. С января по май жители страны в среднем проводили в сети 4 часа 18 минут в день. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Падает и время просмотра обычного телевидения, а вот контент через смарт-ТВ и подключенные к интернету телевизоры, наоборот, набирают популярность. За год аудитория такого формата выросла на 14%. Этим летом у слушателей Лаврадио есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале 2-го этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+. Скандинавская ходьба возвращает радость жизни, выяснили ученые. Как показало международное исследование, среди всего многообразия спорта она вырвалась вперед, причем эффект появляется достаточно быстро. Уже после 5 недель регулярных хождений всего лишь 2 раза в неделю по 1 часу. Секрет в том, что палки, специально разработанные для этой активности, помогают подключаться к ходьбе. Руки, плечи, спину и даже пресс. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Берем в руки 2 палки и идем ходить по-скандинавски, набираться хорошего настроения под наш плейлист «Элла Кали Diving to Me». Прямо сейчас дальше Фаррелл Уильямс «Хэппи», ну а я, Макс Флабиан, с тобой еще 60.

0: «Сладкие мечты» или «Sweet Dreams», «All J Hope» и «Мигеля» здесь на волнах Love Radio в 16.20 по столичному. Движемся дальше, движемся уверенно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И можно отметить, что не так уж и долго осталось нам работать в этот понедельник. Вечер можно посвятить друзьям, любимым и себе, конечно же. Ну а пока. До конца текущего часа новая работа «Love the Gun» от Дэниела Сиви. Чуть раньше здесь Биби Рекса «One Day». Совсем скоро Джон Лив Кайли от «Акцент» серии Миши Миллер. Слушай Love Radio и открывай саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: слушаешь Love Radio.
1: Только что танцевали с тобой по трек Dancing в ремиксе Крона. В оригинале это Аарон Смит и Lovely. Ну а до конца этого часа Дэниел Сиви с новинкой Love the Gun. Будет также Марк Дан, Джованни Ричи, Let Me Die. И Ариана Гранде поставит точку работой Headed and Made You Love Me. Ну и я, Макс Фабиан, на этом тоже ставлю точку в своем сегодняшнем эфире. Услышимся и увидимся завтра сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока.
2: Реклама.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк».

0: Станция 17 часов.
1: Love News.
2: Индексации тарифов ЖКХ может не быть. Ученые выяснили, когда появился смех. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуму внесли пакет законов, который предлагает отказаться от запланированной индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Также предлагается закрепить правило, по которому тарифы можно будет повышать не чаще одного раза в год и каждую индексацию согласовывать с властями. При этом, согласно идее, рост тарифов не должен превышать уровень инфляции. Парламентарии напомнили, что на 1 октября уже запланировано второе за год повышение. В среднем платежи могут вырасти на 10%, но в регионах итоговые цифры могут быть выше из-за местных индексов и допустимых отклонений. Специалисты, изучившие смех человекообразных обезьян, установили, что эта способность могла существовать еще 15 миллионов лет назад у общих предков, приматов и человека. По словам британских ученых, базовый ритмический рисунок смеха у всех приматов одинаков и сохранился до наших дней. Интересной особенностью является то, что человек научился своим смехом управлять и буквально приспособил его для различных жизненных ситуаций. У животных такой дифференции нет. Из миллионеров-курьеры в Малайзии бывший глава фирмы по доставке еды разорился и пошел работать курьером, чтобы прокормить семью. Основав фирму в 2019 году, Индера Виджини сумел получить за первый же свой год 6 миллионов рингитов чистой прибыли и расширил дело, наняв более 3000 курьеров. Однако, начиная с 2021 года, фирма начала терпеть убытки. В итоге Джини снова пошел работать доставщиком еды и называет случившееся с ним важным жизненным уроком. В то же время мужчина уверен, все еще впереди, и он обязательно снова станет успешным предпринимателем. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.

0: диджей Эбен, его новинка Forever. Только что в эфире Love Radio отметились, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В его финале отметится тоже диджей, но уже другой диджей Smash. Его работу в ветер послушаем.
2: Быстро, как ветер, время помчалось. Только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть ранее немного лирики от Нюши Амора. Реклама себе напомнит Naked и Portugal The Man, трек Glide. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя почтися.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: трек Fool Me Once в эфире Love Radio только что, где далее финал часа, о котором я тебе и расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой небольшой рекламы в твоих динамиках появятся Никита и Мария Зайцева. Все слова о любви. Ну а точку в этом часе мы поставим динамично, благодаря работе от Алекса Гаудино, итальянского диджея и группы Crystal Waters Destination Calabria.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой, источник железа. Со спирулиной и куркумой, источник пищевых волокон. Высокобелковые, источник белка. А макароны с морскими водорослями, источник кальция. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Минск, 18.00.
1: Love News.
2: Контрастный душ может навредить здоровью, какао полезен для мозга. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Врачи предупредили любителей закаливания от излишней самонадеянности. По их словам, популярная оздоровительная процедура способна обернуться не бодростью, а тяжелыми нарушениями в работе организма. Основную опасность, как пояснили медики, представляет внезапный спазм кровеносных сосудов. Последствия этого процесса специалисты называют крайне серьезными, вплоть до развития инфаркта. Подчеркивается, что пренебрежение особенно опасно для пациентов из группы риска. Ученые нашли связь какао с настроением и памятью. В статье в американском научном журнале они рассказали о полифенолах, природных соединениях в какао-бобах. Специалисты обратили внимание, что у выпивших чашечку какао получалось выполнять различные задачи быстрее, даже в условиях стресса. Элементы, содержащиеся в напитке, поддерживают работу мозга, но есть одно «но», чтобы он проявил эти свойства максимально, его стоит пить без сахара. В Европе из-за аномальной жары плавятся светофоры. В Германии, Италии, Испании и Франции температура воздуха местами превышает плюс 40 градусов. Из-за экстремального зноя асфальт деформируется, а пластиковые корпуса светофоров плавятся и выходят из строя, что приводит к серьезным коллапсам. Россию, по предварительным прогнозам, пронесет. Жара заглянет к нам в начале июля, но такого зноя точно не будет. В США ученые получили 100 тысяч долларов за расшифровку словаря птиц. Доктор Калифорнийского университета Беркли больше 10 лет записывала звуки пернатых. Ей удалось выделить 11 базовых сигналов в их словаре. После этого женщина провела тесты, которые показали, птицы действительно различают смысл сигналов, и их можно перевести на человеческий язык. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Видите, какое будущее нас ждет. Уже можно будет с птицами скоро разговаривать. И это прекрасные новости. Такие же, как и «Медуза» и «Гендрик ММЛ» с треком «Don't Wanna Go Home». На старте часа в эфире «Love Radio». Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.

0: Тейлор Свифт в эфире Love Radio, только что, где далее?
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Итак, друзья, конечно же, в эфире Love Radio стартовал второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля, а это совсем скоро, мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включи». Что? Правильно, но! Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила есть на нашем сайте lovradio.ru, категория 18+. Но сегодня, опять-таки, я у штурвала, поэтому немножко поменяем правила, все как я люблю. Прямо сейчас пишите в наш канал Макс просто свой номер телефона 8-915-300-106-6. Выберу счастливчик, с которым мы давно не играли или вообще никогда не играли, и приглашу его на наш виртуальный лайнер, где нужно будет выбрать каюту и палубу. Если там никого не будет, значит, ты обязательно пройдешь финал, который, я напоминаю, состоится 17 июля. Все, друзья, еще раз номер нашего канала Макс 8-915-300-106-6. Просто пишите свой номер телефона, и я выберу одного счастливчика. Совсем скоро.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: саундтрек Vertigo. В эфире Love Radio только что, где далее мы начинаем.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Да, друзья, есть у меня сегодня уже участник, готовый принять участие. Масло масляное получилось. Ну да ладно, я вообще ошибся, потому что ты еще и участница. Гульнас сегодня со мной на связи. Привет тебе, Гульнас.
2: Привет.
0: Так, ну что, я слышу уже какой-то восторг от того, что тебе сегодня выпал шанс попасть на наш воображаемый лайнер. Перед этим у меня к тебе вопрос. Когда ты в последний раз была в отпуске?
2: В отпуске в октябре прошлого года.
0: В октябре? Это почти год прошел, получается. А где, если не секрет, куда ездила?
2: Была в Турции.
0: В Турции, вот. А теперь видишь, Турция, там Италия рядом как раз-таки, есть шанс в Италию попасть у тебя. Поэтому, что мы сейчас будем делать? У меня есть лайнер, на который я тебя приглашаю, но нужно выбрать место. То есть, три палубы, и нужно выбрать сначала палубу, а потом на каждой палубе у нас 10 кают. И тебе нужно выбрать каюту таким образом, чтобы она еще не была занята. Если это будет так, то девушка вот здесь вот, значит, моя помощница скажет, что ты у нас проходишь финал, и тогда все, мы с тобой прощаемся до финала, который, я напоминаю, пройдет 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ты готова?
2: Готова.
0: Тогда поехали. Три палубы. Какую ты выбираешь?
2: Третью.
0: Третья палуба. А место, каюта какая?
2: Девятая.
0: Девятая каюта, говоришь ты. Ну давай посмотрим, что скажет моя помощница, побеждаешь ты или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Да, да, ну, конечно, мы только начали, поэтому это было довольно просто. Я тебя, Гульнас, поздравляю. Здесь никого не было, теперь это место закреплено за тобой. И единственное, что мне стоит напомнить, опять-таки, утреннее шоу «Красавцы Love Radio» 17 июля. Обязательно не пропусти. Слушай нас с 7 до 11, и тогда точно будешь знать, как там все развернулось. А я желаю тебе удачи и обязательно отправиться в отпуск, но уже в Италию. А если выиграешь, кого возьмешь с собой? Там два тикета?
2: Супруга.
0: Супруг. Ну, конечно, это самый правильный ответ. Тем более, что он рядом стоит наверняка, да?
2: Пока нет.
0: Но в дороге слушает нас наверняка, поэтому я уверен, ты все равно дала правильный абсолютно ответ. Все, друзья, на сегодня мы заканчиваем розыгрыш, но завтра он обязательно продолжится, поэтому внимательно слушайте эфир Love Radio, чтобы не упустить свой шанс попасть на наш трехпалубный лайнер и застолбить место в финале. Совсем скоро мы к вам вернемся.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Все хорошо. Так и будем себя уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лукки и его голосам. Только что в эфире Love Radio. Одна из самых популярных песен Андрея. Ну а далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы мы услышим динамичную работу «Тут или там» от Сергея Лазарева. Ну а точку в этом часе поставит DJ Smash, работы 2008 года «Moscow Never Sleeps».
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой источник железа. Со спиртом.

0: Alpha Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Точное московское 19.00.
1: Психологи рассказали о причинах тяги к отвергающему партнеру. Производство мороженого в России выросло. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Клинические психологи рассказали, почему люди нередко попадают в ловушку модели отношений, при которой человек периодически исчезает, а затем вновь появляется, давая партнеру ложную надежду. Людей нередко притягивают подобные отношения из-за так называемой химии схем. Если в детстве любовь была непредсказуемой или ее приходилось заслуживать, именно такая модель становится привычной. Специалисты посоветовали столкнувшимся с такой ситуацией задуматься, не принимают ли они эмоциональную драму за настоящую близость. По мнению психологов, здоровые отношения не строятся на постоянных исчезновениях, ожиданиях и необходимости заслуживать внимания партнера. В столичных больницах стартует новая совместная с Департаментом культуры Москвы программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Творческие коллективы уже вступили в Коммунарке, в Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Этим летом перед пациентами и медиками также покажут свои номера хор Турецкого, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и театр оперетты. Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. Такие культурные события помогают пациентам мобилизировать силы для борьбы с болезнью, а врачам и медперсоналу переключиться и восстановиться. Производство мороженого в России выросло в 1,4 раза за 8 лет. Больше всего такого десерта делают в Центральном федеральном округе. 57% производства приходится на пломбир, еще 21% занимает сливочное мороженое. Треть годовых продаж приходится на десерт в вафельном стаканчике. Основным покупателем выступает Казахстан. На него приходится более трети поставок. Еще больше новостей, а также другой информации найдешь в нашей группе ВКонтакте. Это были новости.
0: Это были все новости на сегодня. Скажем спасибо всем причастным и вернемся к музыке. Совсем скоро в эфире Лав-Радио Ava Max, Bruno Mars, Zivert и Johnny. Но на старте часа Terry Swims, Mr. Know It All, Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Габриэлом поет группа Cat Psy в составе 6 человек только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в своих динамиках появятся две красотки Мадонны и Сабрины Карпентер Bring Your Love. Чуть ранее о себе напомнит Алекс Уоррен Fever Dream. Сразу после рекламы Tame Impala и Jenny Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: треком Rapture в эфире Love Radio только что. Ну а далее финал часа, как обычно, мы о нем поговорим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в своих динамиках появится Мадонна и Сабрина Карпентер. Трек Bring Your Love. Следом мы услышим New Song и Elaine Rain. Работа Are You Ready? Ну а точку в этом часе поставит уже Lady Gaga Just Dance.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно.

go.

0: пятнице 20.00. И впереди нас ждут все те же самые любимые треки, которые мы так любим слушать на волнах Love Radio, но в динамичной обработке от DJ Lite, потому что Love Power стартует прямо сейчас. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.
1: Love Radio представляет правильный ритм твоего сердца.

0: ты любишь, на одной волне.
1: Мэшап Микс Лав Пауэр от нашего диджея Лайта. На волнах Лав Радио, к сожалению, подошел к концу, но впереди нас ждут не менее любимые работы в оригинале. И вот как раз о них хочу тебе рассказать в финале часа. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя в очистям и мои глаза.
1: Чуть ранее Ариана Гранде, ее новинка Hey That I Made You Love Me. После рекламы Хюгели Солто, Ямайкан или Бам-Бам. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: страна.
1: Алиса, включи любовь.
0: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
0: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ее относительно свежая работа «Hey, that I made you love me» в эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, какие еще треки порадуют нас до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после короткой рекламы в твоих динамиках появятся Пегги Гу и Айра Стар с работой «Wow Man». Далее будут Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Ну а точку в этом часе мы поставим треком от Чарли Пута и Келани «Done For Me».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: We'll be right back.

9 вечера на студийных. И мы продолжаем наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Майя Мишель, Зиверт, Кайго и Анотор. Но на старте часа о себе напомнят Кельвин Харрис и Джей Зи. Работа и Satisfy. Я же напомню, меня зовут Александр Ушаков. Это Love Radio. Всем огромный привет.

0: Корнелис Бэкстер, Джуниор Калдера и Can't Fight This Feeling, знаменитое творение, только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще треки порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится рыжеволосый британец Эд Ширан, Bad Habits.
2: Do my bad habits lead to white eyes.
0: Чуть ранее ритмичный трек «Мими Пьячи» от Альфа и Ману Чао. Ну а после рекламы о себе напомнит Люся Чеботина «Забывшего».
3: Я поднимаю тост за своего бывшего, какие обиды.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: действительно, сейчас бы дернуть на моря, а не это все. Многие слушатели Лав-Радио тоже могут так думать. Gayazov's Brothers, трек «Я-то и море» только что в ваших приемниках. А что мы услышим далее, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится диджей Гоя, Джейсон Дерул и Мелоди Мичиком. Далее будет Эд Ширан, Bad Habits. Ну а точку в этом часе мы поставим работы 2012 года от красотки Ланы Дель Рей, Young and Beautiful.
2: Лав-Радио.

Время московское 22:00. И буквально через пару минут в твоих динамиках появится Avalon Roxton, Metro Boomin, Leoni и Callum Scott, а также Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Но на старте мы послушаем Hugely и компанию Moving to the Sun. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет!

0: Трек Tears. Все это в эфире Love Radio только что, где далее давай узнаем, какие еще услышим треки в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу мы зададимся извечным вопросом, а любишь ли ты меня вообще? Вместе с диджеем Смэшем и исполнителем под ником Поет.
2: А ты меня любишь, и все мне нравится.
0: Чуть ранее себе напомню Шакира и Бёрна Бой треком Die Die. Ну а сразу после короткой рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: ящик. Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» – проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Сегодня поговорим о том, что такое вайб-кодинг и сможет ли ИИ оставить программистов без работы.
0: ID.
1: Чтобы обсудить все это, мы пригласили эксперта в области разработки и ИИ-технологий Богдана Черкова. Для начала давай разберемся с самим термином. Вайб-кодинг, по сути, это когда человек берет и говорит нейросети, напиши программный код, и нейросеть его пишет.
2: Условно, да. У нас есть большие языковые модели, которые по какому-то напечатанному человеком промпту могут генерировать код. Это используется как раз-таки для написания приложений, различных программ.
1: Многие показывают в соцсетях, как за вечер один буквально вот на ходу делают сайты или сервисы через ИИ-инструменты. Насколько это вообще реальные проекты?
2: На сегодняшний день это более чем реально. Тут скорее стоит вопрос в том, насколько это качественно сделанные приложения, потому что нагенерировать можно что угодно. Но более чем вероятно, что там будут скрываться некоторые проблемы и ошибки в коде, которые вылезут спустя некоторое время.
1: А есть ли какие-то задачи, которые нейросети уже реально забрали у разработчиков?
2: Я думаю, что нет, потому что, чтобы отдать что-то нейросети, ее нужно очень хорошо обучить и очень хорошо подготовить. Все-таки надо понимать, что нейросети — это, по большей части, что-то зачастую непредсказуемое. Например, вот у больших языковых моделей есть такая особенность — они могут галлюцинировать. Также встает вопрос, например, безопасности. Нужно очень досконально следить за тем, чтобы не происходило, например, взломов или утечек данных.
1: Но вот сейчас особенно много обсуждают судьбу джуниор-разработчиков, и есть мнение, что бизнесу больше просто не нужны начинающие специалисты, потому что их функции может выполнять искусственный интеллект. Вот что ты про это думаешь?
2: Я думаю, что на данном этапе искусственный интеллект еще не до конца подготовлен к тому, чтобы заменять джуниор-разработчиков. Отчасти потому, что языковые модели все еще недостаточно хорошо пишут код. С другой стороны, потому что это просто-напросто выходит дороже.
0: Черный ящик.
1: На сегодня это все. В следующем выпуске поговорим о том, как нейросети интегрируются в сферу кинопроизводства. До встречи!

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Извечным вопросом любви задаемся прямо сейчас на волнах Love Radio. Под трек от ML DJ Smash и исполнители с ником поют. А далее расскажу тебе о других работах этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Причем сразу обо всех работах, потому что осталось всего 10 минут. И вот буквально через пару секунд в твоих динамиках шведская команда No Doubt с работой Don't Speak. Элис Мёрден тоже передаст нам огромный привет своим бенгерам No Root, своим хитом. И финал мы к нему подойдем благодаря работе By Indio, Хчо и Мод Шаде. Меня зовут Александр Ушаков. Прощаюсь с тобой. Желаю тебе легкого завершения этого дня, легкого пробуждения завтра. И мы скоро обязательно услышимся. А пока, всем пока.
1: Love Radio.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

0: песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Россия, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.